оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: раздражения. Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Слушай!

0: музыкам бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Могилеве 4 утра.
1: Первого июня по Могилевской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный. Температура воздуха днем +19, +24.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 1 июня по Могилевской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный. Температура воздуха днем +19, +24.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 21 июня по Могилевской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Анна Османова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил предприятие «БР-Вуд» в Бобруйске, где ознакомился с новым производством. Здесь введена в эксплуатацию современная линия лесопиления. Проект реализован в рамках инициативы «Один район, один проект». Предприятие входит в группу Банка развития. Отличительной чертой производства является автоматизация всех процессов, что повышает эффективность, положительно влияет на качество и сортность пиломатериалов. По итогам посещения руководству предприятия поставлена задача проработать переход на отечественные компоненты, облисполкому увеличить потребление местных видов топлива энергоисточниками региона. Вторая точка на маршруте – ОАО «Фандок». На повестке стояли вопросы оценки финансового состояния и повышения эффективности работы предприятия, вопросы логистики и экспорта продукции.
1: Местное время.
3: Итоги социально-экономического развития области и исполнения бюджета за первый квартал 2026 года подвели на заседании Могилевского облисполкома. Участники также обсудили исполнение программы развития Юго-Востока Могилевщины на период до 2025 года. За первый квартал текущего года из 5 показателей выполнено 3. Среди ключевых результатов – увеличение среднемесячной заработной платы. По сравнению с первым кварталом прошлого года, она увеличилась на 13%. Кроме того, увеличилось количество введенной в эксплуатацию общей площади жилых домов и арендного жилья. Также за первый квартал этого года выполнено 4 из 5 заданий по социально-экономическому развитию области, установленных Могилевским облисполкомом. Увеличился экспорт товаров и услуг, розничный товарооборот торговли через все каналы реализации. Не выполнено задание по производству продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях. Наилучших результатов по выполнению показателей достигли Могилев, Быховский и Славгородские районы, рассказала заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпичонок.
4: Приняты все необходимые решения на уровне области, приняты необходимые комплексы, меры антикризисные программы и так далее. Ключевое, их просто надо выполнять. Видя динамику и возможности как районов, так и организаций, задан и темп, и поставлены задачи, с какими показателями уже должны выйти организации по итогам полугодия. А также с учетом вот этих оценок сделан и оценка года. Поэтому при выполнении всего намеченного экономический рост мы обеспечим.
1: Шклов.
3: Семинар-практикум, посвященный реализации государственной кадровой политики на региональном уровне, прошел на Могилевщине. Практическая часть семинара состоялась на Шкловщине. Это дало возможность участникам проследить, как организована работа с кадровым потенциалом на местах. Так, закрепляемость молодых специалистов в Шкловском районе Могилевской области более 50%. Это результат слаженной работы разных структур и кадровой политики государства, отметила начальник организационно-кадровой работы Шкловского райисполкома Алена Рыжанкова.
5: Безусловно, кадры решают все. Немало внимания уделяется этой проблематике, потому что чем дальше мы идем, тем сложнее подбирать квалифицированных хороших специалистов. Но мы стоим на правильном пути.
3: Как работают с молодыми специалистами и кадровым резервом в Шкловском районе, участники кадрового семинара познакомились на практике, проанализировали условия и подходы кадровиков.
1: Местное время.
3: Второй бизнес-форум «Львы бизнеса» в Могилеве объединил около 300 участников. Представители бизнес-сообщества, госпредприятий, органов власти, банковских учреждений, инфраструктуры поддержки предпринимательства. Масштабное бизнес-событие – это создание новых возможностей для роста и развития предпринимательства, укрепление деловых связей, повышение конкурентоспособности местных предприятий и популяризация успешных брендов Могилева и Могилевской области. Продолжение темы у Елены Бубликовой.
6: Организатором бизнес-форума выступает Центр поддержки предпринимательства «Декро Консалтинг» при содействии Министерства экономики Республики Беларусь, Могилевских областного и городского исполнительных комитетов. На площадке форума «Львы бизнеса» состоялось награждение финалистов одноименного конкурса предпринимателей, большая выставка товаров и услуг, а также масштабная бизнес-конференция. Форум «Львы бизнеса» – уникальное бизнес-событие для Могилевщины, объединяющее людей, которые развивают собственное дело. отмечает организатор мероприятия, директор Центра поддержки предпринимательства «Декро Консалтинг» Дмитрий Крылов.
7: Это предприниматели со всей Могилевской области, от ремесленника до крупного мясокомбината Могилевского. И это радует более 20 номинаций, 60 победителей. В том числе у нас хорошая номинация от «Народный выбор». Мы когда создавали наш форум, мы думали прежде всего о тех людях, которые бы хотели о себе заявить, получить признание не только жюри, но и у потребителя. И наш форум, наш конкурс, он дает эту возможность. От ремесленника, от маленького там парикмахера до крупного производителя, все имеют возможность получить это признание, получить нашу статуэтку Гран-при, нашу эмблему, которая как раз таки подтверждает, что ваш продукт, ваш бизнес, он достоин быть лучшим, он достоин быть львом бизнеса.
6: Современный бизнес – это не только про деньги, это еще и вклад в развитие региона и большая социальная ответственность, говорит одна из обладателей Гран-при конкурса предпринимателей, владелица сети фитнес-клубов в Могилеве Жанна Старовойтова.
8: У нас в фитнес-клубе работает школа танцев, и мы организовали для трудных подростков, которые совершили, возможно, какие-то правонарушения, либо это многодетные семьи, которые не могут себе позволить, мы для них организовали танцевальное направление на бесплатной основе. То есть я хочу, чтобы, во-первых, подростки не находились на улице. Мне кажется, это такой период. С маленькими детками все занимаются, подростки немножко предоставлены сами себе. Поэтому мне хочется, чтобы у них была площадка, где они могли объединяться, общаться. И, конечно же, танец – это же искусство. Поэтому вдруг кто-то из них станет танцором или хореографом, найдет в этом свою профессию. И в этом уже будет выполнена наша огромная миссия.
6: В Могилевской области на сегодня работает около 30 тысяч предпринимателей. Львиная доля из них – индивидуальные предприниматели. В последнее время бизнес-сообщество нашего региона активно прирастает новыми субъектами, отметила заместитель председателя Комитета экономики Могилевского облисполкома Наталья Речицкая.
9: В последние годы в связи с проводимой в государстве реформой по либерализации условий осуществления предпринимательской деятельности мы отмечаем тенденцию активной регистрации новых субъектов хозяйствования, юридических лиц, что нас радует. За последний год их зарегистрировано более даже к 2020 году за пятилетку отмечаем прирост таких субъектов. За последние 5 лет поддержано порядка 50 инвестиционных проектов, и они во всех сферах экономики. Это и сельское хозяйство, это строительство и промышленность.
1: Год белорусской женщины.
3: В год белорусской женщины мы продолжаем рассказывать о тех, кто создает историю страны каждый день – в семье, в профессии, в заботе о близких. Сегодня наша героиня Анастасия Патрусова – мама 5 детей. Что скрывается за образом современной белорусской женщины? Какое оно – многодетное материнство? Узнал наш корреспондент Иван Шумов.
10: Особенной эту женщину делает не только количество ролей, но и умение с достоинством проходить через испытания. Анастасия не только мать 5 детей, она работает научным сотрудником в Могилевском областном краеведческом музее имени Романова. Именно поэтому тема истории белорусского народа ей близка. Память белоруса – это память о войнах, лихолетиях и оккупациях. И именно женщина, по мнению нашей героини, становится тем стержнем, который удерживает жизнь даже в самые темные времена.
11: Сила белорусской женщины в том, что она труженица. Она принимает ту судьбу, которая ей назначена, с благодарностью, и несет свой крест, свою роль, выполняет, не отказываясь. Главная роль женская – это сохранить жизнь, жить и давать жизнь. Мы видим просто необыкновенную силу и мужество женщины, когда она выживает сама и помогает выжить своим родным, детям. И даже мужу своей любовью, своей заботой, своей энергией она дает жизнь в широком таком смысле слова.
10: Но сила женщины проявляется не только на исторических переломах, но и в каждодневной рутине, когда нужно успеть все – детей в кружки, ужин на стол, порядок в доме. И здесь на помощь приходит тайм-менеджмент, отмечает Анастасия Патрусова.
11: Когда мы живем в семье и воспитываем детей, мы, конечно, имеем какой-то план. Просто так с детьми, если они будут сами так расти, как придется, то вряд ли вырастет что-то хорошее. То есть это вот как садовник, который в саду выращивает цветы, какие-то растения культурные. Он же их где-то подрезает, где-то надо их подкормить, где-то сорняки удалить. Тайм-менеджмент – это о том, что надо беречь время. Это ценный и невосполнимый ресурс, и дети должны научиться его ценить с самого детства.
10: Имея 5 детей, наша героиня сохраняет активную жизненную позицию. Ее секрет – в постепенности. Дети рождаются не все сразу, и вместе с ними взрослеют родители, приобретая гибкость и мудрость. А старшие дети, по ее словам, становятся настоящей поддержкой, раньше обретая самостоятельность. Но главное открытие, которое ждет женщину на пути многодетного материнства – это радость открытия нового. слова. Когда Анастасию спрашивают, чего бы она пожелала молодым женщинам, которых пугает многодетность, она отвечает просто «не бояться». Такая разная, сильная, любящая. Именно такие женщины и составляют гордость и надежду Беларуси.
11: Если ребенок пришел, надо его, конечно, родить. И он принесет с собой много радости. Не надо сомневаться, дать жизнь, не дать. Потому что любая женщина, которая сделала выбор в пользу жизни, она об этом никогда не пожалела. Это точно. Потому что, когда ты видишь уже рожденного ребенка, трогаешь его теплые ручки, мягкие пяточки, вот эти нежные щечки, это столько радости, это такое счастье, что просто не передать словами. Ты думаешь, ты родишь просто ребенка, а ты родишь счастье.
12: Климовичи.
3: Страна детства без границ. В Климовичах прошел инклюзивный праздник для особенных ребят, пишет районная газета «Родная Нива». В преддверии Международного дня защиты детей специалисты Климовичского центра дополнительного образования детей и молодежи подарили искреннюю радость воспитанникам районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Они организовали конкурсно-игровую программу инклюзивного мероприятия «Да здравствует страна детства». Атмосфера искренней радости объединила всех. Дети с удовольствием разгадывали загадки, выполняли шуточное танцевальное задание, а их улыбки согревали сердца педагогов и родителей. Ярким и приятным завершением праздничной программы стали сладкие угощения, которые вручили каждому маленькому участнику.
12: Белыничи.
3: С 26 мая во всех регионах Беларуси действуют учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Более 20 непередвижных палаточных лагерей военно-патриотического профиля создано в Могилевской области. Жизнь подростков в них до 6 июня строго регламентирована армейским распорядком. Как проходят будни без домашнего уюта у будущих воинов из второй школы Белынычей, узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
13: Несмотря на то, что 20 мальчишек десятиклассников размещены в полевых условиях, ответственные службы сделали все для их комфорта и безопасности. Режим дня в лагере максимально приближен к армейскому. Ранний подъем, обязательно зарядка, завтрак и учебные занятия в первой половине дня по призывной подготовке. Поделился командир взвода, десятиклассник первой школы райцентра Александр Набоков.
14: Сегодня у нас была тактическая подготовка. Рассказывали нам про действия в оборонительном бою, при действии солдата, при подготовке к обороне вне соприкосновения с противником. А завтра у нас по планам пойти копать окопы.
13: Во второй половине дня у ребят череда спортивных и патриотических мероприятий.
14: У нас пройдет интеллектуальная игра, знатоки военной истории. Предстоит осмотр строя и песни. И потом в конце лагеря у нас пройдет военно-патриотическая игра «Зорница».
13: С интересом для мальчиков прошел круглый стол. У каждого времени свои герои, рассказала директор лагеря Галина Могилевчик.
15: К нам приходил ветеран боевых действий в Афганистане, Лехов Александр Владимирович. Он классно рассказывает о том, как хотел служить в армии, именно в Витебской дивизии. Мальчики, как вам?
14: Ну, очень понравилось, да. Интересно очень рассказывал.
15: Он давал напутствия ребятам, как надо готовить себя к армии. И рекомендовал: ребята, занимайтесь активно. Потом в армии будет вам легко.
13: Отдельным пунктом программы стоит визит в лагерь настоящих защитников Отечества из 36-й отдельной дорожно-мостовой бригады в Жодино и 188-й гвардейской инженерной бригады Пашково. Как отметила Галина Могилевчик, эти встречи нацелены не только на приобретение армейских навыков, но и на укрепление морального духа юношей.
15: Приятно смотреть, когда они стоят в строю, по стойке смирно, все отработанное движение. Впереди их ждет служба в армии. Все это пригодится. А второе, что мужская компания, мужская дружба, солидарность, это тоже сплачивает. Тем более, что ребята из разных школ. Домой не просится, значит, это уже хорошо.
13: На торжественном построении в лагере будущим защитникам Родины обратился начальник группы призыва Белынического райвоенкомата Вадим Домнич. Он отметил, что единственное отличие от лагеря, который ждет парней настоящей армии, вместо учителя рядом станет сержант, а вместо кроссовок будут тяжелые берцы. И понятие воинской дисциплины и порядка, заложенное сейчас, позволит парням легче адаптироваться к армейским будням.
12: Бобруйский район.
3: Гала-концерт районного фестиваля детского творчества «Планета детства» состоится в Бобруйском районе сегодня, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Так, с 15 по 26 мая проходил смотр-конкурс программ в учреждениях культуры Бобруйского района. Лучшие номера юные артисты покажут сегодня на гала-концерте, который пройдет в районном центре культуры. Участников наградят дипломами в номинациях «Самый артистичный участник», «Самый оригинальный костюм», «Самый яркий вокальный номер», «Самый яркий танцевальный номер» и «Лучшая творческая работа». Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
12: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал трёпом заявление Владимира Зеленского с угрозами в адрес белорусской стороны. Об этом глава белорусского государства заявил накануне на полях саммита ЕАЭС в Астане, сообщает Белта. Главу государства попросили прокомментировать звучащие из Киева агрессивные заявления, в том числе о неких определенных на территории Беларуси потенциальных целях.
2: Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Болтовня президента, трёп какой-то, позиция военных, разнятся. Военные никакой войны с Беларусью не хотят, потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта. Им это надо? Нет. Третье. Он, видите ли, 500 целей видит, но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе. С той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины, так называемые территориальные обороны. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим, это троп.
1: Ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт близится к завершению. С таким утверждением выступил накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции на полях саммита ЕАЭС в Астане, сообщает Белта. Однако он уточнил, что конкретные сроки окончания СВО в условиях идущих боевых действий назвать невозможно. Владимир Путин также заявил, что Россия готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 4 июня, сообщает Белта. Центр будет проводить плановые технологические работы на оборудовании передачи данных. Возможно, краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в организации торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. Бизнес-форум «Львы бизнеса» во второй раз в Могилеве накануне объединил около 300 участников. В нашем регионе на сегодня работает около 30 тысяч предпринимателей. Львиная доля из них – индивидуальные предприниматели. В последнее время бизнес-сообщество нашего региона активно прирастает новыми субъектами, отметила заместитель председателя Комитета экономики Могилевского облсполкома Наталья Ерическая.
3: Последние годы в связи с проводимой в государстве реформы по либерализации условий осуществления предпринимательской деятельности мы отмечаем тенденцию активной регистрации новых субъектов хозяйствования, юридических лиц, что нас радует. За последний год их зарегистрировано более 1000 таких организаций. Поэтому мы даже к 2020 году за пятилетку отмечаем прирост таких субъектов. За последние 5 лет поддержано порядка 50 инвестиционных проектов, и они во всех сферах экономики. Это и сельское хозяйство, это строительство и промышленность.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный, температура воздуха днем +19, +24, сейчас в Могилеве +10.

0: что, очередное доброе утро. Сегодня за окном просто сказочно, свежо, наконец-то тепло, и даже советовала бы выйти из дома пораньше, чтобы успеть вдохновиться. Ну и пока собирайтесь, напомню, сегодня уже 1 июня, шикарный старт лета. Ира Александрова этим утром ваша компания, и ловите подборку хитов для доброго и бодрого начала дня.
1: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Наши хиты.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

как утро начнет. Как вы, люди, дорогие мои, больше отдохнули или устали от выходных, да? Для кого-то выходные — это шашлычок, друзья, а для кого-то это ж каторжный труд. Дачный сезон он такой, и для большинства теперь слово «отдых» ассоциируется исключительно со сном, и наверняка сейчас у вас немного сместились моменты отдыха и трудня, и труда. Два дня вот вы вкалывали, да, на работе, хоть себя немножечко... почувствуете по-другому, приведете себя в чувство. И, а почему вот не пожалеть себя, свои спины, не засадить вот эти вот грядки газонной травой? И в вашей жизни появится уйма свободного времени, которое вы можете потратить на себя любимого и, конечно же, на свое окружение. Вряд ли вы, конечно, на это пойдете после моих слов, но хотя бы радиоприемник, настроенный на радио Могилев, держите в фону. Будем помогать вам справляться с делами и заботами на грядках, на работе и в отдыхе. Доброго утра!

0: 1 июня по Могилевской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: потому что первые летние, еще потому что куча праздников сегодня. Всемирный день родителей, Всемирный день молока и самый главный Международный день защиты детей. У меня, знаете, такое ощущение, что это праздник именно 1 июня, потому что накануне всем выставили оценки в школе. Ну и чтобы не влетело им, мы сделали вот такой вот день защиты детей. Все, секрет разгадан, а детишкам остается только позавидовать. Каникулы, красота. Ну а мы, взрослые, надеюсь, настроились на отличный продуктивный день. Пусть так и будет. Доброе утро.
1: Радио.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На радио «Могилев» новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Знаете, в первый день лета, когда человека накрывает с головой вдохновением и надеждами, вы просто обязаны излучать настроение, помните? Это зависит от нас самих, и не от погоды, не от коллег или соцсетей до поздней ночи. Знаете, вообще отговорок не должно быть, потому как день начнешь, так он и пройдет. Внушайте себе силы, бодрость, и, знаете, это работает, объяснять не нужно. Вот и давайте вместе раскачаем организм. Доброго утра и отличного начала лета.
1: Лето звучит.

0: Кирове 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко очень активно включен в процесс выработки решений, которые должны приблизить наступление мира в регионе. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил накануне в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. По словам министра, главу белорусского государства рассматривают как человека, который очень хорошо разбирается в текущей обстановке и своим личным участием может помочь в реализации целей обеспечения стабильности, безопасности и мира. В Беларуси высшее образование получает около 37 тысяч иностранных студентов. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев в проекте «Белта. Страна говорит». Если отмечать те страны, количество абитуриентов из которых наибольшее, это Китайская Народная Республика. При этом у абитуриентов из России и у ребят из других стран СНГ есть возможность поступать в Беларусь на бюджетные и на платные места. 1 июня отмечается Международный день защиты детей, пишет Белта. В Беларуси охрана детства является важным приоритетом государственной политики. В стране выстроена многогранная система социальной защиты семьи с детьми, и государственная социальная поддержка оказывается фактически на каждом этапе, начиная от рождения ребенка и до его совершеннолетия. Особое внимание в Беларуси уделяется многодетным семьям. Многодетные семьи имеют право на различные виды государственной поддержки. Им предоставляются дополнительные социальные гарантии и льготы. И в завершение о спорте. В розыгрыше женского кубка Беларуси по футболу определились участники полуфинальной стадии. Футболистки столичного «Динамо» БГУ дважды переиграли новополоцкий «Нафтан». Финалистки Минска два раза обыграли брестское «Динамо». Футболистки Витебска оказались сильнее «Сморгони», а могилевский «Днепр» победил «Стайки». Полуфинальные встречи пройдут в июне-июле, а финальный поединок состоится 16 августа на поле могилевского стадиона «Спартак». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер переменный, температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +13.

0: подождали первое число или понедельник, чтобы начать что-то кардинально менять в своей жизни, момент настал. И первое число, и понедельник, и начало лета. Все совпало. И значит, остается только не свернуть с избранного пути и добить все, что вам мешало. Знаете ведь, что для человека нет ничего невозможного, есть только недостаточная степень желания. Пусть все получится, ну и мы будем благодарны вам за то, что выбрали нас в своей компании. Далее для вас бонус хитов, послушаем Зиверт. И Clean Bandit, а еще Дима Ури. Берегите себя и, конечно же, поехали.
1: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс-прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
4: МТ-банк.
5: Наши хиты.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: чем занят летом в понедельник. Есть, конечно, люди, кто вообще никаких стремлений не прилагает, ни усилий, ни резких движений, да, я говорю о тех, кто в отпуске, а вот кто сейчас на работе или в аудитории собирается добить предмет преподавателя своими знаниями, таких сейчас много, держитесь, вот сегодня будет самый удачный день, кстати, для тех, кто сегодня будет мучиться, вспоминая какую-нибудь формулу или формулировку, отдельный привет, ребят, скажу вам по секрету, это самое клевое время, наслаждайтесь этими минутами, а то ведь потом работа, дела всякие взрослые, как зажмут и пикнуть некогда будет. Ну, а если вы из числа тех, кто жить не успевает, с удовольствием поможем разнообразить ваш день. Хитами делайте громче.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
3: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Новинка на радио «Могилев».

0: Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

8.54 в стране. Конечно же, прекрасное лето на старте. И теперь вот этого вот прекрасного будет с каждым днем все больше, потому как дни больше, ночь короче, лето за окном, с чем вас и поздравляю. И очередной рабочий мы тоже переживем. А сейчас самое время послушать хорошую музыку. Ира Александрова с вами этим утром. Всем отличного настроения.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал трёпом заявление Владимира Зеленского с угрозами в адрес белорусской стороны. Об этом глава белорусского государства заявил накануне на полях саммита ЕАЭС в Астане, сообщает Белта. Главу государства попросили прокомментировать звучащие из Киева агрессивные заявления, в том числе о неких определенных на территории Беларуси потенциальных целях.
1: Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Болтовня президента, трёп какой-то, позиция военных, разнятся. Военные никакой войны с Беларусью не хотят, потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта. Им это надо? Нет. Третье. Он, видите ли, 500 целей видит, но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе. С той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим этот троп.
0: На какой урожай зерна, кукурузы и силоса рассчитывают аграрии в этом году, в эфире телеканала СТВ рассказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешек, сообщает Белта. Кукуруза посеяна вовремя, внесены стартовые дозы удобрений. В Беларуси есть свои возможности для производства семян этой культуры. У нас есть для производства семян гибридов кукурузы два крупных завода и один небольшой на базе фермерского хозяйства. В целом они способны произвести до 30 тысяч тонн семян кукурузы, отметил Николай Лешек. Событиям в мире. Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна, сообщает ТАСС. Минувшей ночью его эпицентр находился к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час. По данным синоптиков, далее тайфун изменит направление на северо-восточное. Его маршрут может пройти вдоль Тихоокеанского побережья основной части Японии. И в завершение, горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдет в Могилеве во вторник. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 10 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: добрейшего очередного начала. Вот и лето пришло, впереди 3 месяца тепла, надежд, стремлений, планов. Давайте надеяться, что все будет именно так, как хочется, и даже отпуск удастся провести, как намечалось. А дивный понедельник намечается, он же 1 июньский, и если накрутить ручку громкости приемника, и он будет что надо. Ира Александрова этим утром с вами, хиты, настроение, все это прямо по курсу. Доброго утра!
1: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: 1 июня по Могилевской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: богатый, а чтобы он был лучше, некоторые к наблюдениям предков обращаются. И чтобы вы не отвлекались от дел сложных, важных, расскажу. Так как наши предки 1 июня проводили специальные обряды, чтобы уберечь урожай от сглаза, ветра, засухи и пустоколосицы. Заговоры читались рано утром в поле против направления ветра. Извините, с заговорами, конечно, припозднились, но вот во всем остальном еще пока успеваем. А под строгим запретом были грусть и уныние. Если в первый день лета будем невеселыми, то все 3 месяца будет лить дождь. Вот интересно, только над тем, кому взгрустнулось, или это из-за одного унылого все будут страдать? Поняли, да, какая ответственность на вас лежит? А еще растениям сегодня нельзя было каким-либо образом вредить. 1 июня они находились под защитой святых, и те за порчу могли наказать. Так что не дай бог вам травину какую растоптать или уж тем более выплатить. Держитесь, в выходные оторвемся. Пока, хиты и любимые коллеги.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио Могилев.

0: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинскдрев.бай.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Александр Лукашенко рассказал, что часто размышляет над тем, зачем Владимир Зеленский в последнее время делает заявления с угрозами в адрес белорусской стороны. Об этом глава белорусского государства заявил накануне на полях саммита ЕАЭС в Астане, сообщает Белта. Президент полагает, что к этому подталкивают в ряде европейских стран. Возвращаясь к заявлениям Владимира Зеленского, президент отметил, что в определенной степени жалеет его и пытается понять с учетом обстоятельств.
2: Я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия наших тихушек-лохушек, говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков или еще литовцев. И они двинут и захватят какой-то районный центр. Не дай бог, с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Я пытаюсь президента Украины понять. Мне его просто жаль.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко очень активно включен в процесс выработки решений, которые должны приблизить наступление мира в регионе. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил накануне в эфире телеканала «Беларусь-1». По словам министра, главу белорусского государства рассматривают как человека, который очень хорошо разбирается в текущей обстановке и своим личным участием может помочь в реализации цели обеспечения стабильности, безопасности и мира. 570 компаний из 12 стран представят достижения на выставке «Белагро-2026» в Минске, пишет Ньюсбай. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию, перерабатывающую пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. В этом году проводится международный форум «Агрошос. Стратегия роста». Представители ШОС обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. И в завершение о спорте. Белорус Евгений Золотой завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по академической гребле, который прошел в Испании. Участие в соревнованиях мужских одиночек приняли 29 человек. За медали боролись сильнейшая шестерка. Золотой одержал победы в предварительном, четвертьфинальном и полуфинальном заездах, а в финале занял второе место, уступив почти 7 секунд олимпийскому чемпиону из Германии. На финише белорус опередил представителей Бельгии, Норвегии, Испании и Литвы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер переменный, температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +15.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.

0: Радио Могилев.
1: Меня изо дня в вида вот такие горы. Если непонятно, то не без меня,

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Радио Могилев.

0: все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне рассказал о своем недавнем телефонном разговоре с президентом Франции. Такое заявление глава государства сделал накануне в Астане, отвечая на вопросы журналистов, передает Белта. Беседа глав государств состоялась 24 мая по инициативе французской стороны, после чего появились различные версии, вплоть до того, что Эммануэль Макрон звонил, чтобы якобы предостеречь от вступления в войну.
2: Нет, об этом речь шла. Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делать, 1000 раз подумаю. Думаю, а что потом, в отличие от них? Что касается Эммануэля Макрона, президента Франции, об этом шла речь. Но в таком плане. Александр Григорьевич, вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да Господь с тобой. Перебил даже его. Я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку с Владимиром. Вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие? Я говорю, да Господь с тобой. Я лично об этом сказал только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все. Чем закончили, главное? Закончили Украины и последствия, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же понимаете, что мы вынуждены будем отвечать. Я говорю, вам не отвечать, надо стремиться к миру. А мы стремимся. Я говорю, если вы стремились к миру, то вы бы, будучи на сходке в Ереване, в Москву, может, вам и не очень. Приехали в Минск, и мы с Владимиром Владимировичем вас встретили. Он говорит, я не исключаю этой встречи. Я говорю, так надо позвонить Путину, приехать, сесть, по-мужски поговорить и в разговоре решать этот вопрос.
1: Первый в Китае магазин белорусского мороженого открыли в Шанхае.

Шанхае, пишет Ньюсбай. Это событие стало результатом практической реализации соглашения о сотрудничестве между белорусским предприятием и китайской компанией. Оно было подписано в прошлом году на полях 8-й китайской международной выставки импорта. К слову, заявки на экспозицию в этом году уже принимает выставочный оператор «Белинтерэкспо». О происшествиях. Могилевчанин забрал лишние деньги из банка и стал фигурантом дела, сообщили ОВД Могилевского облисполкома. В милицию обратились представители одного из банковских учреждений города и сообщили о недостаче денежных средств после проведения кассовой операции. 43-летний могилевчанин, получив сумму, превышающую положенную, забрал деньги и покинул учреждение, не сообщив о допущенной ошибке. Возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Баскетболисты Борисфена взяли бронзовые награды чемпионата Беларуси. В четвертом поединке серии за третье место, который прошел в Витебске, рыцари обыграли местный Рубон со счетом 88-84. Таким образом, бронзовая серия завершилась со счетом 3-1, а Борисфен спустя сезон вернулся на пьедестал чемпионата страны. После четырех встреч серии за золото между Гродно-93 и Минском счет равный 2-2. Золотые медали будут разыграны 2 июня в Лиде. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +17.

0: Звезды умеют удивлять, и иногда хочется быть готовыми к различным неожиданностям. Давайте узнаем, что подготовили для вас звезды и предстоящая неделя. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, не пора ли вам остановиться в своем забеге обязанностей и дел и вспомнить о простых радостях, которые непременно вернут ощущение смысла? Принимайте и дарите их. Просто так, без дня рождения. Ну а взамен получайте улыбки. Это важно. А ваш трек недели – Beautiful Boys и Boosterio – «Нежная любовь».

эмоции. Не ищите смысла там, где его нет, ведь самое главное рядом, в сердце. Обнимайте своих близких крепко, и пусть предстоящая неделя станет для вас напоминанием. Самые яркие моменты – те, что создаете вы сами. Слушаем трек недели для тельцов. Люся Чеботина, «Солнце Монако».

Близнецы, солнечная погода самым благоприятным образом сказывается на вас. Вы много думаете, мечтаете, и сейчас самое время довериться своим чувствам и интуиции. Так что дерзайте. Ваша энергия способна взорвать любое пространство новыми красками. А ваш трек недели – The Weeknd, Blinding Lights –

0: классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Астрохит недели. Звезды советуют ракам вспомнить, что в этом огромном мире есть люди, которые вас бесконечно любят, ваши близкие и родные. Наполните предстоящие дни светлым чувством, окунитесь в детство, что непременно вдохновит вас на новые достижения. Ну а ваш трек недели — «Settlers» — «Светлое чувство».

На предстоящей неделе львы будут под защитой звезд. Куда бы они ни пошли и что бы ни делали, звезды покажут путь для лучшего исхода событий. В общем, остается только не прозевать и воспользоваться каждой возможностью. Под ваш трек недели.

Девы и звезды наделяют вас уверенностью в себе. Включите внутреннюю яркость и решимость и поймите, что жизнь – это больше, чем прошлые обиды. Перед вами стоит выбор – погрязнуть в прошлом или открыть новые возможности. Вот и выбирайте. А ваш трек недели поможет вам определиться. Слушаем. Глория Гейнер, I Will Survive.

0: 1 июня по Могилевской области переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: О чем звезды напели, а страх хит недели.
2: Весы активные и смелые. Сейчас самое время открыться новым возможностям. Ваша энергия поможет преодолеть любые трудности, а вера в лучшее откроет двери к счастью и гармонии. Будьте честны и не бойтесь показывать свои чувства. Впереди яркие и вдохновляющие перемены. А ваш трек недели – Måneskin – Begin.

скорпионы, но можете уже выдохнуть. Наконец-то звезды сжалились над вами, и предстоящая неделя даст возможность расслабиться, хотя есть вероятность, что вы все равно будете себе находить приключения. Но помните, что ваш девиз на ближайшие 7 дней – плыть по течению, ну и чаще переслушивать свой трек недели. Рай, feel your weight.

0: недели.
1: На горизонте у стрельцов неделя вихря, чувств и страстей. Кто бы мог подумать, что вам так захочется утонуть в этих эмоциях. Не бойтесь, даже если все кажется бурным водоворотом, именно эта сила наполнит вас новыми идеями и вдохновением. Меньше драм, больше музыки. Напомнит вам ваш трек недели «Holy Flame» «Тону».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Козероги, для вас хорошие новости. Есть шикарная возможность начать все с чистого листа. Скоро вы почувствуете, как легко и свободно просыпаться каждое утро. Ваша сила – вера в себя и любовь к жизни. Верьте в свою уникальность, и пусть каждый день приносит вдохновение, улыбки и новые победы. Слушаем.

0: была просто шутка.
1: Астрохит недели.
2: Водолеи смогут позаботиться о себе лучше, чем когда-либо. Наступило время укреплять внутреннюю гармонию и радовать себя маленькими приятностями. Ваша независимость, любовь к себе – ваши сильные стороны. Пусть эта неделя будет посвящена вам и вашему ощущению радости. Вы заслужили этого. А ваш трек недели – Майли Сайрус, «Flowers».

знаете себе цену и готовы оставить прошлое в прошлом, радуясь новым возможностям. Ваша энергия и взрослость помогают вам идти вперед. Не оглядывайтесь. Отличное время для признания собственных достижений. Сияйте и наслаждайтесь каждым моментом. Под ваш так недели. Люся Чеботина, Забывшего.

0: Это был «Астрохит недели. Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрохит недели».
2: Ты что это сделал?
3: Снял наличные без комиссии.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюньдунью, им передает Белта. С момента вступления Беларуси в ФАО в стране реализованы двусторонние проекты технического сотрудничества на сумму около 2 миллионов долларов, а также ряд региональных проектов организации. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. Мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения очень негативно влияют на обеспечение людей на планете продуктами питания, заявил белорусский лидер. Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюньдунюй высоко оценил вклад президента Беларуси Александра Лукашенко в успешное развитие Беларуси, передает Белта. Генеральный директор отметил, что президент известен не только в России и Китае, он известный политик во всем мире. По его словам, Александр Лукашенко продемонстрировал великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой. Стали известны даты проведения праздника Купалия. Александрия соберет друзей в этом году 11 и 12 июля, сообщает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». Берег Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района вновь превратится в центр белорусского гостеприимства и народного колорита. Для посетителей подготовили концерты, ремесленные подворья, ярмарки и традиционные народные обряды. Организаторы обещают насыщенную программу в лучших традициях летнего праздника. И в завершение о спорте. Машека выиграл бронзовые награды Суперлиги Беларуси. Самым результативным стал могилевчанин Егор Ковалевский, забросивший 9 мячей. Таким образом, Машека в пятый раз в истории и второй раз кряду завоевал бронзовые награды чемпионата Беларуси. Напомним, что в серии за бронзу гандболисты Машеки трижды победили гродненский Кронан. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
2: Понедельник, полдень, первый день июня и, соответственно, лето. Радует нас хорошей солнечной погоды, и этого уже достаточно для того, чтобы сказать, что сегодня очень хороший день, который вызываюсь провести с вами я. Зовут меня Евгений Шутов. Всех приветствую на волнах Радио Могилев и приглашаю взять нас с собой, чем бы вы ни занимались.

Радио Могилев. Two sides.

0: Только хиты, только выгода. Пинск Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинск Древ сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте pinskdrev.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Я мигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

0: Знаете, люди чаще всего приобретают полезные привычки в первый день. Первый день недели, месяца или года. Так легче следить за тем, как надолго вас хватило. И вот сегодня вдвойне, а то и втройне замечательный день для начала чего-то нового. Во-первых, это первый день недели, потому что понедельник. Во-вторых, первый день июня. И в-третьих, первый день лета. Так что, друзья, если вы планировали начать правильно питаться, ходить в спортзал, выходить на пробежку или ездить на велосипеде, то сегодня самый лучший день для этого. Ну а первое, с чего вы можете начать, это приобрести привычку слушать радио Могилев весь день. Это очень классная привычка. И, кстати, на очереди для вас звучит новинка от группы «Руки вверх» Эрлайна Митчелл. Это под названием «Холодно».
1: Новинка на радио Могилев.
2: Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: А уже в следующем часе нас ждет программа «Привет в обед». Время, когда каждый из вас сможет передать привет или поздравление, написав свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. И знаете, это ведь очень приятно, поднять настроение близким вам людям. Можете написать, пожелать там хорошего дня или приятного аппетита, потому что в следующем часе у многих обед. Ну, или просто поздравить с первым днем лета. В общем, идею я вам дал, а дальше жду сообщений. И в следующем часе вернусь и буду их зачитывать, так что не прощаюсь.
1: Радио Могилев.

0: в Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь играет важную роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюйдуньюем, им передает Белта. С момента вступления Беларуси в ФАО в стране реализованы двухсторонние проекты технического сотрудничества на сумму около 2 миллионов долларов, а также ряд региональных проектов организации.
2: Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси. Многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, например, Африки.
1: В Беларуси высшее образование получает около 37 тысяч иностранных студентов. Об этом рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев в проекте «Белта. Страна говорит». Если отмечать те страны, количество абитуриентов из которых наибольшее, это Китайская Народная Республика. При этом у абитуриентов из России и у ребят из других стран СНГ есть возможность поступать в Беларуси на бюджетные и на платные места. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В Беларуси охрана детства является важным приоритетом государственной политики, пишет Белта. В стране выстроена многогранная система социальной защиты семьи с детьми, и государственная социальная поддержка оказывается фактически на каждом этапе, начиная от рождения ребенка и до его совершеннолетия. Особое внимание в Беларуси уделяется многодетным семьям. Многодетные семьи имеют право на различные виды государственной поддержки. Им предоставляются дополнительные социальные гарантии и льготы. И в завершение о спорте. Могилевчанка Софья Борисевич в составе сборной Беларуси взяла серебряную медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Белорусские девушки обошли соперниц из Израиля, однако победу праздновали представительницы Испании. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Вот и наступил час дня, 13.03 показывают мои студийные, а значит самое время взять в руки телефоны и не для того, чтобы посидеть в соцсетях, а для того, чтобы написать свое сообщение с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44. И тогда я, Евгений Шутов, обязательно зачитаю их в этом часе в рамках программы «Привет в обед». Кстати, всем говорю «Привет в обед».
4: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

Go. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Go. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Go – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

0: Обед продолжается, и я уже успел получить сообщение от вас. Итак, вот нам написала Татьяна из Костюковичей. Добрый день, уважаемое радио. Хочется сказать большое спасибо Веренкову Олегу, Татьяне и Юле. Они меня позвали жарить сало. Что ж, отличное занятие для понедельника, и я желаю вам вкусного сала. А сам перехожу к следующему сообщению. Оно у нас от Инны. Доброго дня, любимое радио Могилев. Передаем семейный теплый привет нашему дорогому, любимому и незаменимому мужу и папочке Валерию. Родной наш, начни понедельник с улыбкой, и тогда вся неделя пройдет на позитиве. Ободряй и вдохновляй своей улыбкой всех нас, и пусть твое сердце живет в радости и гармонии. Доверие и счастье. Мы очень любим и ценим тебя. Всегда будем рядом. Целуем и обнимаем тебя крепко-крепко. Твои любимые мы. Что ж, друзья, ну я хочу напомнить, что каждый из вас может также отправить свое сообщение с приветом или поздравлением. Для этого достаточно написать на короткий номер 9940 или на студийный Viber плюс 375 44 56 86 176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, заморозки до минус 2, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Программа «Привет в обед» продолжается, значит, продолжаю я зачитывать ваши сообщения. И вот на очереди сообщение от Татьяны. Добрый день, Радио Могилев, передайте привет моему мужу Николаю и пожелайте хорошего дня. Конечно же, передаем и желаем Николаю хорошего дня, идем далее. Далее у нас сообщение от Сергея. Передаю привет любимой жене Свиридовой Ольге и желаю ей отличного дня. Не скучай на работе, вечером заеду за тобой. Ну и еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Могилев, передайте привет Николаю и Станиславу. Это у нас сообщение от абонента, чей номер заканчивается на 317. Что же, я хочу напомнить, что пока еще время есть в запасе. Присылайте свои сообщения с приветами и поздравлениями на короткий номер 9940 или на студийный Viber 56 86 176 через код 44.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Час близится к завершению, и вместе с ним завершается программа «Привет в обед». Но, чтобы поставить точно точку, я зачитаю крайние на сегодня сообщения. Итак, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Николаю Витальевичу и пожелайте ему хорошей дороги до Солигорска. Это у нас от Даши. Что ж, желаю вам хорошей дороги. Если у вас в ней и случатся приключения, то пускай только хорошее и позитивное. И еще одно сообщение. Добрый день, Радио Могилев. Передайте привет моему мужу Краснову Виталию от жены Елены. И вот на этом сообщении программа «Привет в обед» на сегодня завершается, и вернется она к вам только завтра в это же время. Я же вернусь намного раньше, уже после 15 часов, так что не переключайтесь, друзья. Совсем скоро услышимся.

0: в Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, передает Билта. Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений. В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, мы сегодня ощущаем в мире дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшеницы и кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется, сказал президент.
2: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко, передает Билта. С президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии. Самое главное, чтобы исчезло всякие очереди, их не было на границе. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит, сказал глава государства. Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР, передает Билта. Олег Кожемяко отметил, что сдается автомобильный мост через реку Туманная, который свяжет Россию с КНДР. Раньше страны соединял только единственный железнодорожный мост Дружбы. Автодорожный мост паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товаров и взаимоотношениями, связанными со взаиморасчетами, мы немножко уже начали отрабатывать, сказал губернатор. Александр Лукашенко в продолжении разговора отметил, где-то мы сможем подставить свое плечо. Но в основном вы окажете нам поддержку. И это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг и одно из направлений развития Приморья. Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота, заявил Александр Лукашенко, передает Билта. А несмотря на то, что вы находитесь на самом краю нашего отечества, от Бреста до Владивостока, тем не менее динамика неплохая. В этом году мы должны с вами точно превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота, сказал президент. Александр Лукашенко пригласил Олега Кожемяка, пользуясь пребыванием в Беларуси, еще раз ознакомиться с возможностями страны. У нас тут открывается выставка.

Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдет завтра в Могилеве. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +20.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер южный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко, передает Белта. Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны, отметил Александр Лукашенко.
1: Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику, несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится от Бреста до Владивостока, тем не менее динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас открывается выставка «Белаград». Смотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
0: В Беларуси с сегодняшнего дня повышаются тарифы на ЖКО. Это предусмотрено постановлением Совета министров, сообщает Белта. Тарифы на теплоэнергию увеличиваются на 7,3%. Удорожание платежа составит чуть больше 3 рублей для типовой квартиры. Также увеличиваются тарифы на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения. Это второй этап планового пересмотра цен на ЖКО в текущем году. Так, с 1 марта выросли тарифы на газ и электроэнергию. Международный форум Содружества моды наградил Мельницу моды как лучший социальный проект в легкой промышленности и креативных индустриях стран СНГ. Об этом сообщили Белта в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. В Минске состоялся финал 35-го республиканского фестиваля конкурса моды и фото «Мельница моды». Были представлены 63 коллекции от 85 молодых дизайнеров со всей Беларуси, а также 14 фотопроектов в честь года белорусской женщины. Авторы трех белорусских коллекций получили приглашение в Санкт-Петербург на молодежный день 5-го международного форума Содружества моды, который состоится осенью. Интерактивные площадки викторины. В Могилеве стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 200 школьников Могилева собрались в областном центре творчества, чтобы торжественно открыть летнюю оздоровительную кампанию 2026 года и отметить Международный день защиты детей. Для воспитанников детских лагерей дневного пребывания Центра творчества и ребят из закрепленных учреждений организовали насыщенную программу. Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, занятия по техническому творчеству, включая робототехнику и моделирование, а также спортивное состязание, краеведческий квиз, викторина и туристический привал. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: А на часах 15.03, и к вам после своего перерыва возвращаюсь я. Зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышались, конечно же, говорю привет-привет. И напоминаю, друзья, вы находитесь на волнах радио Могилев, где играет лучшая музыка и всегда вас сопровождает хорошее настроение.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. 3 июня преимущественно без осадков. 4 июня утром и днем местами кратковременные дожди и грозы. В среду и четверг температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: А я хочу напомнить водителям то, что уже должно было стать привычкой за прошлую неделю. Это включение ближнего света фар даже в дневное время суток. Да, продолжается акция «Внимание, дети!». Это то самое время, когда нужно включать ближний свет фар для дневные ходовые огни в светлое время суток. И, друзья, это не просто формальность, это очень важный момент, который несет самую благую цель. Потому что акция нацелена на привлечение внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге и повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул. А потому давайте вместе сделаем дорогу безопаснее. Это не только про свет фар, но и про вашу бдительность, аккуратность и внимательность на дороге.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: День проносится с огромной скоростью, а значит это то, что день идет хорошо, ведь именно положительное наполнение дня и влияет на ощущение скорости времени. И таким образом уже через считанные минуты наступит 16 часов, а там и до конца рабочего дня остается совсем-то мало. Так что, друзья, понемногу выдыхаем и наслаждаемся хорошим музыкальным сопровождением на волнах Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко, передает Билта. Олег Кожемяко отметил, что сдается автомобильный мост через реку Туманная, который свяжет Россию с КНДР. Раньше страны соединял только единственный железнодорожный мост Дружбы. Автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товаров и взаимоотношениями, связанными со взаиморасчетами, мы немножко уже начали отрабатывать, сказал губернатор. Александр Лукашенко напомнил, что совсем недавно был в КНДР.
2: Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и про... Да, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореи ни у кого нет. Немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества. Ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
1: Беларусь и Приморский край наметили направление дальнейшего сотрудничества. Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко, передает Билта. В числе перспективных направлений – машиностроение, поставки коммунальной и сельскохозяйственной техники, автобусов. Есть интерес к белорусской карьерной дорожно-строительной технике, лифтовому оборудованию. Особое внимание уделяется гуманитарной и культурной сферам, медицине и образованию. В планах расширения взаимодействия в агропромышленной сфере и наращивание взаимных поставок продовольствия и сельскохозяйственной сырья. Делегация Приморского края завтра посетит выставку «Белагра» и ознакомится с белорусской сельхозтехникой и продукцией АПК. На фестивале национальных культур всей области Беларуси представят народные бренды. Об этом на пресс-конференции рассказала главный специалист управления культуры Гродненского облсполкома Анастасия Пекарь, передает Белта. Белорусский подворок объединит все области нашей страны. Концепция подворья – представить белорусскую культуру во всем ее разнообразии и многогранности. Народные ремесла, музыку, песни и танцы, творческие проекты, региональные бренды. Будут работать детские спортивные площадки, катание на пароходе, праздничная торговля. И в завершение налоговая напоминает белорусам, которые подавали декларацию о доходах за 2025 год, нужно заплатить подоходный налог. Сегодня последний день. В случае неуплаты может быть начислена пеня или штраф. Речь идет о тех, кто самостоятельно декларировал доходы, например, полученные за границей от продажи второй квартиры, второго автомобиля, криптовалюты или сверхдоходов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: А на часах уже 16.03, это время, когда многие уже начинают составлять список покупок, за которыми нужно зайти после работы, ну или придумывают планы на вечер. Да, такой он последний рабочий час, особенно в понедельник. Он считается, кстати, самым ленивым днем недели. Но, друзья, я такой подход не одобряю и всегда рекомендую не откладывать задачи на завтра. И тогда завтра вы скажете себе спасибо за это. Ну, а сделать последний час или часы продуктивнее поможет хорошая музыка. И у микрофона с вами еще час Евгений Шутов. С кем не слышались, тех приветствую.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Ты что это сделал?
1: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинскдрев.бай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер южный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Стресс на работе, выгорание — это частые и достаточно обычные вещи во всем мире. И ученые не стали это терпеть. Кому-то ведь надо было выяснить, как сделать пребывание на работе максимально приятным и ненапряженным. И, как оказалось, самый сильный источник стресса на работе месте — это ролевая неопределенность. По-видимому, именно непонимание своих обязанностей заставляет человека регулярно испытывать тревогу. А в результате такой сотрудник рискует быстро выгореть и начать думать об увольнении. Но если есть причина, значит, есть и решение. И вот, по словам ученых, наш мозг воспринимает любую неопределенность как угрозу, что и приводит к когнитивным перегрузкам. Команда предположила, что руководители могут избежать выгорания сотрудников, четко обозначив список задач и прояснив порядок расстановки приоритетов. В общем, друзья, точное и подробное ТЗ – это залог успешной и благоприятной работы.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ну что, уже в следующем часе многие из вас поедут домой, и это хорошо. Я, кстати, присоединюсь к вам в этом деле, потому что мое эфирное время также уже завершается. А уже в следующем часе из ваших радиоприемников прозвучит голос Тины Павловой. Она и проведет с вами этот вечер. Ну а я рад был составлять вам компанию в этот день. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов. Всем желаю хороших последних минут, часов на работе, и говорю пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота, заявил Александр Лукашенко, передает Билта. Несмотря на то, что вы находитесь на самом краю нашего Отечества, от Бреста до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. В этом году мы должны с вами точно превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота, сказал президент. Александр Лукашенко пригласил Олега Кожемяка, пользуясь пребыванием в Беларуси, еще раз ознакомиться с возможностями страны. У нас тут открывают выставка «Белагра». Посмотрите, что-то может быть интересное для вас. У нас абсолютное доверие, сказал глава государства. Общественные слушания по пункту захоронения радиоактивных отходов в Беларуси пройдут в 2026 году. Об этом заявил представитель Министерства энергетики Николай Михайлов, передает Билта. В Беларуси формируется система обращения с радиоактивными отходами в соответствии с лучшими международными практиками и рекомендациями МАГАТЭ. Одной из приоритетных задач является сооружение пункта захоронения. Разработку строительного проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта предстоит выполнить до конца 2030 года, рассказал Николай Михайлов. Он подчеркнул, что вопрос обеспечения ядерной радиационной безопасности имеет для Беларуси особую важность. С сегодняшнего дня снижается ставка рефинансирования Национального банка на 0,5% до 9,25%. А последний раз она уменьшалась 11 месяцев назад. В Нацбанке решение поясняют замедлением инфляции и стабильной ситуации в экономике. Кроме того, Нацбанк сегодня вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей. Купюра получила ряд внешних отличий от старой, улучшенные элементы защиты и актуальный год выпуска 2026. В Могилеве прошла праздничная акция «Территория детства», приуроченная ко Дню защиты детей. Организаторами выступили первичные организации Белорусского союза женщин, телерадиокомпания «Могилев» и Управление Следственного комитета по Могилевской области. Главная цель акции – создать праздничное настроение юным жителям города, а еще напомнить им о правилах информационной безопасности и основах здорового образа жизни, рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин, телерадиокомпании «Могилев» Елена Бубликова.
2: Впереди лето, и хочется, чтобы оно прошло без происшествий. Сегодня много говорили о безопасности в сети, в жизни, развлекали детей, сами получили заряд бодрости. И здорово, что Белорусский союз женщин объединяет представительниц прекрасной половины нашего города из разных сфер. Это уже не первая такая акция, и думаю, будем продолжать.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Новости. Если вам за сегодняшний день еще не надоела фраза о том, что лето пришло, я скажу вам, лето звучит. И для каждого по-своему. В шорохе листвы, в стрекотании сверчков, в всплесках воды, в треске костра и любимых ароматах, и на волне радио Могилев лето тоже звучит. В знакомых ритмах и самых любимых треках.

0: Яндекс.Гоу. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит по 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинскдрев.бай.
2: Наши хиты.

0: Лето наступило, друзья, и становится все более актуальной проблема, связанная с комарами, конечно, потому что именно в это время года кровососущие насекомые чаще всего кусают людей. И при этом, если вдруг вы не знали, у комаров есть свои любимчики. И есть несколько причин, согласно которым насекомые атакуют конкретного человека. Ну, по крайней мере, так говорят интернет-источники. Чаще всего комары кусают людей с первой группой крови. Все дело в том, что при потоотделении у носителя именно этой группы вырабатываются привлекательные для комаров бактерии. И, кстати, не удивляйтесь, если комары начинают кусать вас после употребления спиртного. Ученые выяснили, что буквально одной кружечки, например, того же пива, достаточно для того, чтобы привлечь насекомое. Так что, если вдруг вы в конце недели собираетесь устроить первые шашлычные летние выходные на природе, не злоупотребляйте алкоголем, иначе быть вам покусанными и чесаться. Ну а в остальном лето звучит прекрасно.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер южный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +20, +25.
2: Наши хиты.

0: Ты что это сделал?
1: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Знаете, здорово, когда в природе все находится в равновесии. После дождя выглядывает солнце, распускаются цветы весной и опадают листья осенью. Сегодня понедельник, но зато наступило лето, и, судя по времени, скоро все завершат свои трудовые подвиги и побегут по своим уже домашним делам по зеленым и теплым улицам. В общем, я считаю, идеальный баланс и гармония, и мы готовы быть рядом с вами и создавать хорошее настроение.
1: Можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилёв.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь играет важную роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, передает Билта. С момента вступления Беларуси в ФАО в стране реализованы двусторонние проекты технического сотрудничества на сумму около 2 миллионов долларов, а также ряд региональных проектов организации.
2: Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси. Многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, например, Африки.
1: Проект по созданию белорусского порта в российском Приморье находится в резерве до улучшения экономической ситуации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил губернатор Приморского края России Олег Кожемяка по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Билта. «Когда экономическая ситуация сложится чуть получше, мы этот проект обязательно запустим», сказал руководитель региона. «Время санкционного давления нужно немножко переждать». Олег Кожемяка подчеркнул, что реализация подобного проекта будет сохранять актуальность еще долгое время, потому что поставки товаров из Юго-Восточной Азии в европейскую часть России в Беларусь нужны и важны, всегда будут востребованы. Первый в Китае магазин белорусского мороженого открыли в Шанхае, передает Ньюсбай. Это событие стало результатом практической реализации соглашения о сотрудничестве между белорусским предприятием и китайской компанией. Оно было подписано в 2025 году на полях китайской международной выставки импорта. К слову, заявки на экспозицию в 2026 году уже принимает выставочный оператор «Белинтерэкспо». Беларусь определила 3 перспективные площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов. Об этом сообщил директор Белрао Михаил Кисель во время круглого стола, передает Билта. Это Островецкий район Гродненской области, неподалеку от Белорусской АЭС, Мстиславский район Могилевской области, Хойникский район Гомельской области, неподалеку от Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сказал Михаил Кисель. После тщательного анализа и подготовки всех необходимых документов будет выбрана одна из площадок. Сейчас готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду будущего пункта захоронения радиоактивных отходов. По итогам пройдет процедура общественных слушаний. Запланирован ряд встреч с трудовыми коллективами Могилевской и Гомельской областей. В День защиты детей в парке Подниколья в Могилеве развернулся большой праздник «Волшебный мир детства». Для юных могилевчан и гостей областного центра развернулись десятки тематических и интерактивных площадок, большие игры на свежем воздухе, танцы и физкульт-минутки, творческие занятия. Дети плели браслеты, делали поделки, открытки.

0: из самых ярких событий праздника стал запуск десятков разноцветных воздушных змеев. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: Если внимательно посмотреть на те новости и вообще в принципе события, которые мы видим в самом начале лета, то, конечно, там новости и про подкормку для кабачков, которые не надо пропустить в июне, и что там делать с помидорами, чтобы забыть о фитофторе, и вообще сколько раз огурцы нужно подкормить во время цветения. И вот, знаете, я нисколько не удивляюсь, потому что я уверена, что и у вас на работе тоже хватает разговоров о том, у кого какая клубничка зацветает, куда пересадить самшитовый куст и вообще поливать ли сегодня, если на завтра дожди обещали. А, кстати, их там мне не обещали, так что, возможно, стоит поливать. Но сегодня солнечно, и я очередной час готова нести вам бодрое и свежее. Тина Павлова у микрофона. Всем здравствуйте.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. I don't need your words.

радио «Могилев».

Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер южный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +20, +25.

Вот не отпускает меня комариная тема, если честно, потому что нашла я вам тут самое последнее исследование. И вот те, кто думают, что, а, комары, ерунда, спасусь я репеллентами, вот просто обшикаюсь с ног до головы, и никто меня не покусает, оказывается, что нет. Да, конечно, они, эти самые репелленты, призваны спасать нас от нашествия комаров. Но насекомые оказались куда хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Ученые доказали, что эти маленькие вампиры постепенно привыкают к запаху защитных кремов и спреев и, знаете, перестают на них реагировать. Авторы этого исследования проверили, насколько эффективно репелленты отпугивают насекомых, и, как выяснилось, комары, которых уже отпугивали репеллентом, впоследствии просто перестали его бояться и проявляли, наоборот, наибольшую активность при повторном контакте с человеком, опрысканным, ну, вот таким своеобразным для них ядом. Проще говоря, они привыкли к спреям и стали ассоциировать их запах с долгожданным обедом. В общем, куда бежать и как спасаться? Даже не знаю, что вам предложить по этому поводу. Но, возможно, если вы собираетесь куда-то в лес в активный период этих самых комаров, тогда одежда, плотно сидящая на теле и закрывающая каждый кусочек нашей кожи, может как-то нас спасти. Ну, или какие-то новые репелленты, которые комары конкретно в этом лесу еще не нюхали, тоже могут помочь справиться с проблемой. С другой стороны, есть и народные средства. И вот мне кажется, они-то как раз, возможно, смогут помочь, потому что комары с этими натуральными средствами живут, можно сказать, всю свою комарию.

На часах 18.46, друзья, и знаете, я очень радуюсь тому, что впереди нас с вами ждет приятный первый в этом году летний вечер. И все как будто бы сошлось, как будто так и надо. И лето пришло с хорошей погодой, и понедельник заканчивается рабочий, у многих уже наверняка завершен, и всякие разные дела можно себе позволить, потому что день длинный, потому что времени на все хватает, и я от души пожелаю, чтобы этот предстоящий вечер был у вас приятным, тихим, плавным, теплым, в общем, таким, каким вы сами хотите его создавать. Ну а мы готовы продолжать быть рядом и создавать фон для этого вечера.

0: находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в вооруженных силах. Соответствующие указы глава государства подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Полковник Павел Прасул назначен начальником связи вооруженных сил, начальником управления связи Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Занимавший до настоящего времени этот пост генерал-майор Владимир Манев назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС по боевому управлению. Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документом вносятся комплексные изменения в Кодекс о земле, направленные на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов. Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Презентация первой в стране специализированной мобильной платформы по обучению населения основам безопасности жизнедеятельности прошла во время минского праздника «Детство – это я и ты», передает Билта. Мобильный центр безопасности жизнедеятельности включает 14 программно-аппаратных комплексов, таких как эвакуация из задымленного помещения, вызов служб МЧС, отработка навыков работы с огнетушителем, правила поведения во время грозы, безопасное поведение в толпе и многое другое. На реализацию задумки ушло около года. Мобильный комплекс будет адаптироваться под детей. Благодаря очкам виртуальной и дополненной реальности есть возможность отрабатывать навыки на практике, чтобы в случае возникновения опасной ситуации ребенок знал, как поступить. Следователи и журналисты снова объединились для доброго дела. В Могилеве прошла праздничная акция «Территория детства», приуроченная ко Дню защиты детей. Организаторами выступили первичные организации Белорусского союза женщин, телерадиокомпании «Могилев» и Управление Следственного комитета по Могилевской области. Все для того, чтобы предстоящее лето стало для детей не только ярким, но и безопасным. Активистки БСЖ подготовили для детей насыщенную и разнообразную познавательную программу. Так, ведущая радио «Могилев» Тина Павлова показала школьникам, как работать собственным голосом.
2: Лично у меня был мастер-класс для детей по речи и голосу, потому что я считаю, что хороший поставленный голос – это залог успешной коммуникации. Это всегда пригодится им и отвечать с доски на уроки, и друг с другом коммуницировать, и, конечно, говорить «нет» уверенно и твердо всяким буллерам и мошенникам в интернете. Акция прошла, я считаю, успешно. Дети получили удовольствие, мы тоже получили море удовольствия, энергии, потому что это наше будущее, и видеть, какие они активные, улыбчивые, классные – это всегда здорово.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, а ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данные о погоде предоставила Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Знаете, друзья, время – вещь очень странная. Иногда оно проходит быстро, иногда тянется невероятно медленно. К настоящему моменту существует масса теорий, призванных объяснить нам, что же такое время. И некоторые из этих теорий весьма необычные. Вот, к примеру, нейробиологи считают, что невысокие люди воспринимают сейчас раньше высоких. Видимо, до них быстрее доходит, не знаю. А вот философ МакТаггарт утверждал, что времени вообще не существует. Я вам честно признаюсь, что ни в философии, ни в квантовой физике я не сильна. Мне как-то ближе литература, а потому скажу словами Фауста: остановись мгновение, и прекрасно. Для меня любое мгновение, проведенное в компании наших радиослушателей, замечательно. Надеюсь, что и вам тоже с нами хорошо, тепло и уютно.

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Только хиты, только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Обновить интерьер стало проще. Действует рассрочка без процентов и поручителей и кредит под 4%. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Акции действуют с 1 апреля до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинскдрев.бай.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: все-таки есть свои плюсы в искусственном интеллекте, но когда бы еще мы услышали такое исполнение песни Юры Шатунова? В общем, мне кажется, что наука — это хорошо, и технологии тоже хорошо, когда применяются, ну, например, в творчестве. Что-то в этом определенно есть. А у нас с вами теплый летний, между прочим, вечер, не за горами закат, ну, а в нашем эфире музыка, которая всегда будет создавать определенное настроение. Ведь это не просто фон, это способ соединять людей и напоминать им, что даже в будние дни, даже в понедельник, есть место чему-то хорошему. В общем, я думаю, что вы точно оцените то, что мы хотим вам предложить. Ну, а мы готовы продолжать быть рядом просто потому, что нам тоже нравится ваша компания.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров СПУТ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко завел на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко, передает Билд. Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый СПУТ. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии, отметил Александр Лукашенко.
2: И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья. Мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Александр Лукашенко подписал закон о государственной регистрации, ликвидации и прекращении деятельности субъектов хозяйствования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В частности, законом предусматривается порядок госрегистрации юрлица, действующего на основании типового устава. Необходимость получения юрлицом свидетельства о госрегистрации исключается. В то же время ограничивается госрегистрация новых субъектов хозяйствования в отношении юрлиц и ИП, имеющих задолженность по выплате заработной платы и вознаграждений. В Беларуси актуализирован закон о товарных биржах. Соответствующий закон подписал президент Беларуси. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Закон содержит положения, направленные на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. В нем закреплены основополагающие принципы биржевой деятельности и упрощены процедуры заключения договоров на биржевое обслуживание. Беларусь и Грузия обсудили развитие политического и экономического сотрудничества, сообщили Белта в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Минск и Тбилиси подтвердили интерес к активизации контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Дипломаты рассмотрели широкий спектр вопросов белорусско-грузинских отношений, включая развитие политического диалога, экономических связей, а также налаживание сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. На встрече подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении дружественных связей и дальнейшем развитии конструктивного диалога. Более 800 представителей разных национальностей, проживающих в Беларуси, пройдут в красочном шествии в первый день 15-го республиканского фестиваля национальных культур, заключительное мероприятие которого 5 и 6 июня состоятся в Гродно, передает Билта. Председатели национально-культурных общественных объединений и творческих коллективов пронесут пояса с традиционными орнаментами. На сцене из этих поясов соберут уникальный костюм, символ единства всех национальностей, которые проживают на белорусской земле. Участники шествия пронесут большой белорусский флаг. А флаг фестиваля в год белорусской женщины будет в руках у представительниц национальных объединений. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: А между тем, время 20.03. Вот мне кажется, время, когда летний вечер начинает превращаться в нечто особенное. В воздухе витает какой-то интересный аромат. Может быть, это чай вечерний, а может быть, это аромат предвкушения выходных. Потому что, несмотря на то, что понедельник сегодня закончился, лето, оно как бы предрасполагает. Да и ностальгия, знаете, по каким-то мелодиям забытых, но которые мы любим годами. И вообще неважно, чем вы сейчас занимаетесь, ужин готовите ли, листаете или просто смотрите в окно. Главное, что вот эти мелодии, они становятся хорошим таким саундтреком для вашего вечера. Того самого вечера, когда вы погружаетесь в ваши ежевечерние приятности. Ну, а я финалю свой эфир.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. 3 июня преимущественно без осадков. 4 июня утром и днем местами кратковременные дожди и грозы. В среду и четверг температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Ну что ж, на часах 20:53 вроде бы как нужно подвести какой-то итог этого прекрасного понедельника. Лето началось, и началось оно замечательно. И даже если вам кажется на первый взгляд, что как будто бы ничего сегодня хорошего с вами и не случилось, говорят, есть такая хорошая практика – обдумать все, что произошло, и найти хотя бы несколько позитивных моментов. Ну, не знаю. Утром автобус вовремя приехал – отлично. Ромашки во дворе заколосились – прекрасно. Потому что наше настроение, оно ведь зависит от того, что происходит вокруг и от того, как мы это воспринимаем. Поэтому я пожелаю вам лучшего, замечательного летнего вечера. Прощаюсь с вами.

обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд законов о ратификации международных документов, регулирующих правоотношения в сфере миграции и правоохранительной деятельности. Соответствующие законы ранее были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Подписан закон о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Кыргызстаном о порядке пребывания граждан на территориях двух стран и о ратификации межправсоглашения о реадмиссии. Александр Лукашенко также подписал закон о ратификации договора о порядке организации проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств-участников Содружества независимых государств. Аренда водоемов, пруды и скважины на своих участках. Президент утвердил изменения водного кодекса, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Документом, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физкультуры, спорта и туризма. Предусматривается обязанность арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту, за исключением ловли рыбы на объектах, арендованных для рыбоводства. Гражданам предоставляется право на добычу и изъятие подземных вод с применением водозаборных скважин на своих земельных участках без специального разрешения. Завтра в Минске стартует международная выставка «Белагро-2026», передает «Ньюсбай». Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса откроется в Минском международном выставочном центре. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику продукции, перерабатывающей пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. А в области деловых коммуникаций также ожидается насыщенная программа. В этом году проводится международный форум «Агрошос. Стратегия роста». Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые во время выставки «Белагро» пройдут и дни ритейла в Минске. Ко дню защиты детей в Могилеве прошла праздничная акция «Территория детства». Организаторами выступили первичные организации Белорусского союза женщин, телерадиокомпании «Могилев» и Управление Следственного комитета по Могилевской области. Сегодня во дворе средней школы номер 46 Могилева было весело и шумно. Юные могилевчан создавали праздничное настроение и напоминали о правилах информационной безопасности и основах здорового образа жизни. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер южный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +20, +25.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: вдвоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, температура воздуха ночью +5, +10, днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: 拓也。
1: Радио Могилев.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: В Могилеве час ночи.
1: По Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем +20, +25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.